0: А я ая бледный раста. А хай грет. Он опасный сам.
1: I just a dope thing, man.